0: Доброе утро. А знаете, среду часто недооценивают. Вроде бы уже не понедельник с его суетой, но еще не выходные. И мне кажется, среда такой золотой экватор недели. День, когда можно выдохнуть, посмотреть вокруг и понять, половина пути уже за плечами, уже подвести какие-то первые результаты недели. И все отлично получается. На самом деле, главное в это верить. Давайте договоримся так. Сегодня никаких гонок, никаких лишних тревог. Заварите любимый чай или кофе, или воду с лимоном, например, кому что нравится. Улыбнитесь своему отражению в зеркале и похвалите себя за все, что уже успели на этой неделе. Впереди еще много времени, а мы на Retro FM Latvia позаботимся о вашей правильной музыкальной волне и хорошем настроении.
1: Впереди Блонди, Heart of Glass.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Сейчас на Ретро-ФМ Латвия прозвучит новость для всех поклонников очаровательных собак породы корги. Дело в том, что в эту субботу, 8 августа, в Риге пройдет именно фестиваль и именно корги. Они были уже успешны в Эстонии, прошли там 5 раз и называется Корги Фест. Но вот он теперь впервые приезжает к нам, и то, что начиналось как скромная встреча любителей этих собак, этой породы, превратилось в грандиозный праздник позитива. Какие недели необходимы, чтобы запомнить, чтобы запланировать эти выходные? Итак, праздник состоится 8 августа, это суббота, в Риге на творческой площадке Радуша Рупница Велза. Вход абсолютно бесплатный. Что там будет? Во-первых, ярмарка, дизайнерские аксессуары, вечер ручной работы и все необходимое для питомца. В пол первого дня общее фотографирование, где на одной сцене соберутся все корги фестиваля. Будет конкурс самых смешных и креативных костюмов. А в 2 часа соревнования на самого быстрого корги апорта. Ну и, разумеется, отличные призы для всех участников, да и зрителей тоже. Так что вот вам способ зарядиться улыбками на всю следующую неделю, провести день в компании этих обаятельных собак. Приходите всей семьей, а мы продолжаем музыкой на доброй волне Retro FM Latvia.
2: Впереди после небольшой паузы Грейс Джонс. I've seen that face before.
3: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Hey!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
10: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. К вечеру в Курзаме гроза, ветер слабый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 24-28 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 25-29. В Риге сегодня преимущественно солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 28 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: Гороскоп. Овны. Хотеть не вредно, однако только хотеть, ничего для исполнения желания не делая, все-таки не слишком полезно. Сделайте первый шаг, а там уж как повезет.
1: Тельцы. Сегодня вам стоит прислушиваться к словам других, даже если они не будут слушать вас. Возможно, они окажутся просто интереснее ваших.
0: Близнецы. Сегодня вы будете беззаботны, как ребенок. За вами даже присмотр понадобится, а то как бы вы в приступе детской непосредственности чего не натворили.
1: Раки. Вы заслужили поощрение, однако, как известно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Сделайте себе подарок сами.
0: Львы. Вы можете увековечить свою точку зрения посредством высечения соответствующей надписи на камне, однако это еще не гарантирует, что на нее обратят внимание. Не стоит так настаивать на своем. Напрасный труд.
1: Девы, сегодня от вас не потребуется больших усилий, чтобы не нажить себе неприятностей. Просто будьте там, где вас ждут, в назначенное время.
0: Весы. Сегодня окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью, и день можно будет считать прожитым не зря.
1: Скорпионы. Сегодня в вашем распоряжении окажутся ресурсы до такой степени немаленькие, что проблемы будут найти им применение. Однако лучше постараться сейчас, потому что вероятность того, что они, ресурсы, будут ждать своего часа сколь угодно долго, невелика.
0: Стрельцы, вы добьетесь успеха, хотя результат и покажется вам меньшим, нежели вы ожидали. Не переоценивайте способность окружающих легко попадать под впечатление.
1: Козероги. Положение светил таково, что любые ваши попытки сохранить ясность ума и рациональность мышления наверняка будут неудачны. Отложите дела, требующие точности в расчетах, и займитесь тем, для чего нужен бешеный полет фантазии.
0: Водолеи, сегодня вы нуждаетесь в любви и ласке. Разыщите любимого, если такового не имеется, заведите. Если не хотите связываться, вам поможет какое-нибудь домашнее животное. Крыса, например.
1: Рыбы. Наибольшее неудобство обычно проистекает от упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка регулярно сетуете на кого-то по этому поводу, но подумайте, не страдаете ли вы этим сами?

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: Доброе утро. И хотелось бы пожелать уже заранее добрых выходных и предложить провести их с французским шиком. Дело в том, что начинает набирать обороты такой способ проведения свободного времени, как французское воскресенье. Отдых без чувства вины. Такой интернет-тренд. В чем он заключается? Подразумевается выходной без расписания, достижений, попыток превратить отдых в очередной какой-то проект, четко вот расписанный по минутным. Место тренировок, саморазвитие, десятков дел, долгий завтрак, прогулка без цели, разговоры с близкими, время наедине с собой, в конце концов, бокал виноградного сока, почему нет, заслужили. Почему именно Франция стала символом такого образа жизни? А потому что исследователи культуры отмечают, воскресенье во французской традиции часто связано с семейными встречами, неспешными обедами и восстановлением после рабочей недели. Кроме того, во многих европейских городах воскресный ритм жизни действительно более спокойный. Часть магазинов, кафе, сервисов закрывается раньше или не работает вовсе. Так что почему бы нам не попробовать такой французский тренд? Запоминайте, и можно прям в субботу или воскресенье тоже попробовать реализовать в вашей жизни.

0: Express Retro FM 6 до 10. 6 до 10.
1: Доброе утро на Ретро-ФМ Латвия. Время постоянной рубрики «День в истории». Сегодня 5 августа. Давайте в хронологическом порядке пробежимся сквозь года и расстояние, что было примечательного в этот день. Например, 1884 год. В США на острове Бедлоу заложен первый камень в основание фундамента знаменитейшей статуи свободы.
2: 1891. Компания American Express выпустила первые в мире дорожные чеки, которые стали революцией в мире финансовых путей.
1: 1914. В американском же Кливленде установили первые в мире электрические светофоры. Они мало того, что переключали красные и зеленые цвета, так еще издавали звуковой сигнал.
2: 1921. В Дейтоне, штат Огайо, состоялись успешные испытания первого в мире автомобиля, управляемого по радио.
1: Перемещаемся в Латвию. В 1925 год в Риге у городского канала завершили строительство первой 45-метровой радиомачты, которая навсегда изменила привычную панораму столицы.
2: 1966. В Великобритании вышел легендарный 7-й альбом The Beatles «Revolver», перевернувший представление о студийном звуке и психоделическом роке.
1: 1969. Вышел дебютный альбом группы The Stooges с Игги Попом, чей сырой и грязный звук предвосхитил эпохи панк-рока и гранжа.
2: 1976. В этот день родился Мариан Пахарь, легендарный латвийский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Латвии.
1: 2001 год. Эпатажный шок-рокер Мэрилин Мэнсон был арестован в штате Мичиган прямо во время выступления на фестивале Озфест за неподобающее поведение на сцене, что лишь добавило ему скандальной славы. Вот такой насыщенный событиями день.
2: Проводите его с отличным настроением и на одной волне с Retro FM Latvia. Впереди Joy, Japanese Girls.

0: Ретро-ФМ. Утренний экспресс. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: На часах 7 часов 8 минут. Это традиционное время для того, чтобы поздравить именинников. 5 августа именины в Латвии отмечают Арвилс и Освальдс. Арвилс происходит от древневерхненемецких слов, означающих «орел» и «воля». Обладатели имени отличают сильная жизнестойкость, целеустремленность и склонность к независимости. А Освальдс — германское имя, состоящее из элементов «бог» и «правитель», означает «божественная сила», характеризует человека надежного, рассудительного и сильного духом. В православном календаре отмечают именины сегодня Андрей, Михаил, Трофим, Федор, Анна и Виталий. Андрей образован от древнегреческого слова «мужественный», «храбрый». Михаил — от древнееврейского «кто как бог». Трофим — от греческого «кормилец», «воспитанник». Федор — от греческого «дар божий». Анна — от древнееврейского «благодать», «милость». А Виталий, в свою очередь, от латинского же «жизненной, полной энергии». Так что поздравляем всех именинников, желаем прекрасного дня, и все будет хорошо и замечательно, как в песне Шуры «Не верь слезам», которая последует после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 7 часов 10 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Движемся на всех парах по нашим эфирным рельсам. 7 часов 14 минут на часах. И сейчас давайте пробежимся по списку, по календарю необычных праздников. Посмотрим, что же такого эдакого сегодня отмечают в мире, что могли бы тоже отметить мы. Например, сегодня Всемирный день светофора, в честь события, которое произошло в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленд появился первый предшественник современных устройств. Он имел красные и зеленые фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. Впрочем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868. Спустя 3 года его фонарь взорвался и, к сожалению, поранил полицейского, после чего о светофоре забыли почти на 50 лет, до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями 2 цветов. Ну а привычные нам 3-цветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920-м. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы и много-много пользы принесли. Что сегодня еще есть? Ну, скажем, день разглядывания горизонта. Такой необычный день для отдыха и созерцания природы. В чем смысл? Повод замедлить темп, отложить гаджет, отдохнуть от забот, помечтать, глядя вдаль, глядишь, какая светлая мысль придет в голову. Потому что главная идея этого праздника – дать воображению погулять на открытом пространстве. А не работать как собака, потому что день с таким названием «Работай как собака» тоже сегодня существует в календаре. Конечно, это шутливый праздник тружеников, неофициальный день, посвящен упорному труду, полной самоотдаче на работе, в общем, привет трудоголикам. Хотя интересно, работай как собака, хотя так и, в общем-то, происходит чаще всего.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро. На часах 7:30, 7:30. Отличная новость. Сегодня произойдет долгожданное событие. Откроется новый путепровод для въезда в Ригу со стороны Елговы, что позволит перенаправить на него движение в обоих направлениях, как в Ригу, так и из столицы. Также для транспорта откроется новое кольцевое пересечение под ним. И это прекрасная новость, потому что пробок станет меньше. В этой связи предлагаю пообщаться в плане... В формате интерактива. Номер WhatsApp 244-244-14. Присылайте нам свои сообщения на тему того, где, по вашему опыту, сейчас самый адский ремонт дороги. Не только в Риге, вообще в Латвии. Или какой-то коварный светофор, на котором можно успеть состариться. Делитесь тайными объездами. Делитесь какими-то рытвенными, какими-то выбоинами. Все очень интересно. Присылайте свое вот это наблюдение за дорога. Еще раз напомню, номер студийного WhatsApp 244-244-14. Не обязательно набирать пальчиками, не надо за рулем хулиганить, потому что нельзя пользоваться телефоном. Наговорите голосовое сообщение. Итак, сегодня общаемся о ремонте дорог. Что вас бесит на дорогах и где? Делитесь. Но мы продолжаем.
2: Доброе утро. В Минздраве заявили, что закрытие больниц не планируется. Сниженную ставку НДС на продукты питания предлагают сохранить и после окончания срока ее действия. Со следующего учебного года может измениться система оценивания школьников. Движение у опасного здания на улице Даугавпилс по-прежнему ограничено. Праздник старого города в Елгаве объединит историю, ремесла и развлечения для всей семьи. 23 августа ЗМС-Ардзе отметят 35-летие у памятника свободы в Риге. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой без программ.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, местами возможен кратковременный дождь, к вечеру в Курзаме гроза, ветер слабый. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 24-28 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 25-29. В Риге сегодня преимущественно солнечно, осадков не ожидается, температура воздуха сегодня днем плюс 28 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой без программ. Максима ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

Гороскоп. Овен. Хотеть не вредно, однако только хотеть, ничего не исполняя, не делая, все-таки не слишком полезно. Сделайте первый шаг, а там уж как повезет. Тельцы, сегодня вам предстоит прислушиваться к словам других, даже если они не будут слушать вас. Возможно, они окажутся просто интереснее ваших. Близнецы, сегодня вы будете беззаботны, как ребенок. За вами даже присмотр понадобится, а то как бы в приступе детской непосредственности вы чего не натворили. Раки, вы заслужили поощрение, однако, как из известно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Сделайте себе подарок сами. Львы, вы можете увековечить свою точку зрения посредством высечения соответствующей надписи на камне. Однако это еще не гарантирует, что на нее обратят внимание. Не стоит так настаивать на своем. Напрасный труд. Девы. Сегодня от вас не потребуется больших усилий, чтобы не нажить себе неприятностей. Просто будьте там, где вас ждут в назначенное время. Весы. Сегодня окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью, и день можно будет считать прожитым не зря. Скорпионы. Сегодня в вашем распоряжении окажутся ресурсы до такой степени немаленькие, что проблемы будут найти им применение. Однако лучше постараться сейчас, ибо вероятность того, что они, то есть ресурсы, будут ждать своего часа сколь угодно долго, невелика. Стрельцы, вы добьетесь успеха, хотя результаты покажутся вам меньшим, нежели вы ожидали. Не переоценивайте способность окружающих легко попадать под впечатление. Козероги. Положение светил таково, что любые ваши попытки сохранить ясность ума и рациональность мышления наверняка будут неудачны. Отложите дела, требующие точности в расчетах, и займитесь тем, для чего нужен бешеный полет фантазии. Водолеи, сегодня вы нуждаетесь в любви и ласке. Разыщите любимого, если такового не имеется, заведите. Если не хотите связываться, вам поможет какое-нибудь домашнее животное. Рыбы. Наибольшее неудобство обычно проистекает от упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка регулярно сетуете на кого-то по этому поводу, но подумайте, не страдаете ли вы этим сами?

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро. На часах 7:49, среда, и сегодня обещают преимущественно солнечную погоду до плюс 28, а может быть даже и выше. Настоящее лето, но скоро же осень, скоро же дожди, скоро же похолодание, а я могу рассказать вам, как это лето можно продлить, и продлить не где бы то ни было, а в Греции, на острове Сирос. Там местная зоозащитная организация, которая называется Сирос Кэтс, то есть сирские коты, открыла набор волонтеров для работы в приюте, кошачьем, разумеется. В сентябре можно подать заявки, сама программа стартует, правда, в 27-м году, но все равно для такого можно подождать. Что требуется от кандидатов? Занятость всего 5 часов в день с 8 утра до часу дня, 5 дней в неделю. Минимальный срок поездки месяц. Взамен бесплатно предоставляют отдельную спальню, завтраки и свободные вечера для отдыха на Эгейском море под солнцем. Какие обязанности? Разумеется, без этого не обходится. Работа есть работа. Забота о пушистых подопечных. Кормить, ухаживать, социализироваться с ними, то есть играть, помогать ветеринару и в целом поддерживать порядок в приюте. Ищут совершеннолетних, предпочтительно от 25 лет, в хорошей физической форме, потому что много сил потребуется играть с котятами, и с разговорным английским. Проезд и обеды с ужинами придется оплатить самостоятельно, и места ограничены, одновременно набирают всего около 4 человек, там 4-5, так что можно поспешить и заявиться. И прекрасно провести осень 2027 года. Мы же проводим наш эфир не хуже. Впереди у нас Сиси Кейдж и Strangers by Night.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». «Утренний экспресс». Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Без нескольких секунд, буквально в 8 утра. И напомню, что сегодня тема нашего интерактива. На номер WhatsApp 244-244 мы принимаем ваше мнение о том, где самый бесючий дорожный ремонт происходит, в Риге или в Латвии. Пока что лидирует, по вашим мнениям, ремонт улицы Дзырнову. Например, такое вот мнение от Инги: катастрофа на улице Дзырнову. С одного конца ремонтируют, другую в это же время развалит.

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Несущих конструкций второго этажа. Существует риск их обрушения на тротуар и проезжую часть. 15 августа исторический квартал старого города в Елгове станет площадкой большого городского праздника. В программе экскурсии, мастер-классы, выступления творческих коллективов, ярмарка, развлечения для детей и вечерний зеленый бал с живой музыкой. 23 августа у памятника свободы в Риге Замесардзе отметит свое 35-летие. В программе богослужение, военная церемония, концерт оркестра, выставка военной техники, экипировки и вооружения, а также различные мероприятия для посетителей.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, местами возможен кратковременный дождь, к вечеру в Курзаме гроза, ветер слабый. Температура воздуха сегодня днем плюс 25-30 градусов, местами на побережье плюс 22-24.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
4: На часах 8.05. Я Александр Шунин. Желаю вам отличного настроения, что бы вы сейчас ни делали. А впереди у нас «My Chico». Замечательная песня от исполнительницы Сабрина.
5: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта. Chico.

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро. На часах 8:12. Сегодня будет действительно жаркая среда, в прямом смысле до плюс 28, а то и 29 градусов нам обещают синоптики. Это означает, что многих из нас потянет просто-таки к воде, куда-нибудь к водоемам, к рекам, к рекам, точнее, извините, к морю, к озерам. И, возможно, кто-то будет даже на чем-то кататься. На суп-доске, на лодке или на серфинге. Кстати, милейшая новость пришла из Калифорнии. Там в северной части этого штата состоялся ежегодный чемпионат мира по серфингу среди собак. Пушистые спортсмены покоряли волны Тихого океана. Более того, они соревновались в разных весовых категориях, от самых маленьких до гигантов. Были и парные заплывы собак, а также выступления питомцев вместе со своими хозяевами. Наверняка вас интересует, кто же победил. Чемпионский титул в этом году завоевала 5-летняя девочка-лабрадориха, ретриверша по кличке Риппин Рози. Вместе с хозяином своим они тренируются на доске по 4, а то и 5 раз в неделю. Одной из главных звезд турнира стал карликовый пинчер Расти, его хозяйка София. Они пережили тяжелейшую борьбу с раком и сейчас находятся в ремиссии, а серфинг для них стал главным символом жизни и победы. Так что вот какой вывод: волну позитива можно поймать в любом возрасте, в любых обстоятельствах, практически в любом месте. Главное, чтобы рядом был верный друг. Желаем вам, конечно же, верной дружбы, волны теплой воды, но при этом освежающей, такой приятной воды и волны, разумеется, приятной и наслаждающей и услаждающей слух волны Ретро-ФМ. Впереди, после небольшой паузы, Dancing Queen, группа ABBA.
0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
2: 8:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Новости спорта.
1: Ковентри купил вратаря Брайтона 25-летнего Карла Рашфорда за рекордную для себя сумму. В прошлом году Рашфорд выступал за Ковентри на правах аренды, пропустив 45 голов в 46 матчах. По информации Athletic и Telegraph, сумма сделки составила 22,5 миллиона фунтов и может вырасти до 30 за счет бонусов. В свою очередь, Ливерпуль начал официальные переговоры с Paris Saint-Germain по трансферу нападающего Брэдли Барколя. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. По информации источника, марсизайц клуб направил ПСЖ первое официальное предложение, которое превышает 100 миллионов евро. При этом парижане рассчитывают получить за 23-летнего нападающего гораздо больше. По информации журналиста Бена Джейкобса, ПСЖ оценивает Барколя в 170 миллионов евро. Ну а ФИФА тем временем опровергли информацию о якобы телефонном разговоре Джани Инфантино с представителями администрации президента США Дональда Трампа относительно поддержки на будущих выборах главы организации. Ранее сообщалось, что президент ФИФА якобы контактировал с чиновниками США, чтобы заручиться поддержкой на следующих выборах. 24-кратный победитель турнира «Большого шлема» Новак Джокович выступил с предложением изменить формат теннисных матчей, чтобы сделать их более динамичными. Вместо игры до 6 геймов в сети сделать до 4. Возможно, добавить правила решающего очка и проводить матчи до 3 выигранных сетов, приводит слова Джоковича «Пунто де брейк».
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал...
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs kābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
6: Hei, hei! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 2016-7006.
2: Mans sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
3: Grantis. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
4: Flow up. Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий АБЦ.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
7: Hey!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
11: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
11: Mm.
10: Vai pat vakariņām pusdienās.
11: Mm.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
13: Ваша любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть все им новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас. Напиши нам свою позицию на radio@doutsvaidiba.lv.
11: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее эхр.фм.

0: Экспресс.
1: Утренний Экспресс.
0: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: На часах 8 часов 31 минута. Сегодня наша тема интерактива. Самые бесющие места ремонта на дорогах, на улицах, не только в Риге, но и в Латвии. Я попросил вас делиться своими мнениями, своими наблюдениями на студийный номер WhatsApp 2442-4414. Мнений достаточно много. Скажем, Андрис написал следующее сообщение. Новый тренд рижских ремонтов – пазлы. Вместо нормальной укладки асфальта на всей улице вырезают квадратики, засыпают их, а через месяц этот стык проседает. Пожалели нормальный слой покрытия, вопрошает Андрис. В свою очередь, Ольга написала следующее. Ремонт тротуаров на Тербатес – это отдельный вид издевательства. Пешеходные зоны перерыты, тактильные полосы кладут так, что спотыкаются даже зрячие. Обещали удобство, а пока только хаос. И, наконец, до нас дозвонилась Инесса, которая высказалась, ну так, вообще. Мол, летом машин меньше, когда еще делать ремонт, если не в это время года? Единственное, что Инессу удручает, это сроки. И она сравнила с Китаем, где за это время успевают построить небоскреб, например, а у нас несчастный один квартал не могут отремонтировать. Вот такое разнообразие мнений. Призываю вас делиться еще. Напоминаю, номер WhatsApp 244-244-14. Не обязательно присылать именно сообщения текстовые. Можно и наговорить за рулем. Конечно же, это удобнее. Ну, а мы продолжаем собирать ваше мнение. Мы продолжаем наши эфиры и продолжаем композицию. Yes, Райкен Буги. Бакара впереди.

0: Доброе утро! В сентябре представят обновленную оценку стоимости проекта Rail Baltica. В ближайшее время объявят конкурс на должность начальника антикоррупционного бюро. За 3 года не удалось достичь основных целей плана по снижению употребления алкоголя и наркотиков. Собственникам земельных участков напомнили об ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых. На праздник в Аглуну назначат дополнительные автобусы и поезда. 22 августа в Царникове состоится один из главных летних праздников Адажского края – традиционный праздник Миноги. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. К вечеру в Курзаме гроза. Ветер слабый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 24-28 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 25-29. В Риге сегодня преимущественно солнечно. Осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 28 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Экспресс на Ретро-ФМ. Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
1: 8:42 на часах. Мы, латвийцы, ребята, вообще такие щедрые на эмоции, на похвалу, и можем порадоваться за наших соседей, причем и за северных, и за южных. А повод, между прочим, есть. Опубликован глобальный индекс релокации за 2026 год. Там оценили 192 страны по десяткам важных показателей. Абсолютным лидером мирового рейтинга стала Эстония. Она получила почти максимальные баллы за банковскую систему и валюту, за возможности для бизнеса, за зеленые зоны и за доступность жилья. Единственное слабое место – это местный климат. Всего 20 из 100 из-за прохладных и темных зимних месяцев. Ну, кому как не нам это рассказывать. В первую десятку лучших стран мира вошла и Литва, заняв 6-е место благодаря экологии и развитой инфраструктуре. Вообще топ-10 лучших стран для релокации в мире в 2026 году выглядит так. Эстония, Сингапур, Малайзия, Португалия, Тайвань, Литва, Гонконг, Сент-Китс и Невис, Чехия и Мальта. Так что путешествуйте, открывайте для себя новые горизонты, делайте это смело и уверенно, ведь Ретро-ФМ можно слушать, Ретро-ФМ Латвия можно слушать из любой точки мира по интернету. Например, кто-то это сделает и на том же самом Сент-Китсе и Невице, и в Гонконге наверняка сейчас будут слушать на нашей волне Тополиный пух от Иванушек Интернешнл. Так поехали!

0: pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
3: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
4: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolviktoria.lv.
5: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу сервис».
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Original 855 миллилитров, 3,59. Lidl стоит того.
9: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
11: Hey, hey!
12: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
14: Tā Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
15: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
14: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
15: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 8:57 на часах, и продолжаю знакомить вас с вашими же мнениями, которые вы прислали на студийный номер WhatsApp 844-244-2414. Вопрос этого дня: самые бесючие места ремонтов в Риге и в Латвии. Вот Евгений написал: каждый год одно и то же, как только лето, вся Латвия в знаках 70 и конусах. Ладно бы строили автобаны, так ведь через две зимы этот асфальт сойдет вместе со снегом. Качество материала вызывает огромные вопросы. Юрий, в свою очередь, пишет: посмотрите на эстонские или литовские дороги, а потом вернитесь в Латвию. У нас ремонт – это бесконечный процесс ради процесса, а нормальных скоростных трасс между крупными городами нет, так и нет. Арни, в свою очередь, написал следующее: посмотрел видео про Дзырного, это же копия ремонта Барана десятилетней давности. С одного конца лепят эти свои велодорожки, а в другой конец уже крошится в пыль. Два года мучений для центра города. Продолжаем принимать ваши мнения.

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8:00 vakarā. Biļetes biļešu servis LV.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Hey!
1: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas.
9: Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
11: 9:00, доброе утро, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. В сентябре планируется представить обновленные расчеты стоимости проекта Rail Baltica. Министр сообщения Рихард Козловскис отметил, что оценки не будут абсолютно точными, однако позволят гораздо яснее понять, о каких расходах идет речь. Конкурс на должность начальника антикоррупционного бюро будет объявлен в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, столь важное ведомство не должно долго оставаться без постоянного руководителя. За 3 года в Латвии не удалось достичь ни одной из 3 основных целей по снижению употребления алкоголя и наркотиков. Об этом говорится в докладе Минздрава о выполнении плана на 2023-2025 год. Из 35 запланированных мероприятий полностью выполнены 19. Государственная служба окружающей среды напоминает, если на земельном участке ведется незаконная добыча полезных ископаемых, ответственность за возможные нарушения несет собственник земли. В дни празднования Успения Пресвятой Девы Марии жителям и паломникам будет проще добраться до Агланы. На 14 и 15 августа назначены дополнительные автобусные и железнодорожные рейсы, чтобы справиться с традиционно высоким пассажиропотоком. 22 августа в Царникове состоится один из главных летних праздников Адажского края – традиционный праздник Миноги. Гостей ждут знаменитый суп из миноги, прогулки на рыбацких лодках, спортивные соревнования, ярмарка, семейные развлечения и выступления популярных латвийских музыкантов.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
11: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, местами возможен кратковременный дождь, к вечеру в Курзаме гроза, ветер слабый. Температура воздуха сегодня днем плюс 25-30 градусов, местами на побережье плюс 22-24.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: 9 часов 15 минут, и почему бы не поговорить о стальной воле и невероятных возможностях человеческого тела? Так давайте поговорим о том, что индиец установил мировой рекорд по количеству отжиманий. Казалось бы, ну отжался. Нет, 38-летний учитель йоги из Индии по имени Камаль Калой отжался 86 раз на одной задержке дыхания в бассейне. Причем произошло это почему-то не в родной стране, а он специально поехал во Вьетнам. Наверное, в Индии ему такие эксперименты не позволили устраивать. Вообще же он преподает йогу и учит людей управлять своим телом, и рекордом хотел доказать, что для человека нет ничего невозможного, если ежедневно работать над собой. Теперь он стал уверен, что способен на большее, и уже ищет спонсоров для следующего вызова. Теперь он мечтает установить мировой рекорд по подводной ходьбе. Вот тянет человека под воду. А вообще, вывод какой можно сделать? Какие бы амбициозные цели вы перед собой не ставили, главное никогда не сдаваться, верить в себя и дышать полной грудью, за одним только исключением. Не надо дышать полной грудью под водой без специального снаряжения. Впереди же, после небольшой паузы, в нашем эфире прозвучит Катя Лель и ее «Мармеладный».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 9 часов 17 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Акцijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
4: No 28. jūlijā Veikalos Maksima samazinātas regulāras cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maksima.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: И давайте пробежимся по заголовкам портала Рус-ТВ-нет.лв и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Ребенок думал, что в животе урчит. Беседа с акушеркой Санитой Шидловской. Паттерники не закроют, но границы разместят силы НАТО. Объясняют эксперты, сколько раз в день можно пользоваться стиральной машиной. Два удара и стекло повсюду. Как произошло столкновение грузовика и трамвая в Риге? Как латвийский блогер Карина очаровала Александра Васильева и саму Примадонну? «Стыд съедал меня изнутри». Агент ФБР признался в краже $1 миллиона. «Тест. Ты умный? Попробуй набрать хотя бы 80%. Рубрика «Видео. Задержанный хоккейный тренер работал в нескольких детских лагерях. На обновление дорожек эспланады выделят 483 тысячи евро. В Каугари увековечат память путешественника Карлиса Барделиса. Рубрика «Фото». В США задержали подозреваемого в разрушительном пожаре. В Балтийском море завершено строительство третьего участка тоннеля между Германией и Данией. В среду местами воздух прогреется до плюс 30. Возможны грозы. Об этом и о многом другом читайте на портале Rus-TV.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus-tvnet.lv.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: 9:33 на часах, и мы продолжаем принимать ваше мнение и зачитывать ваше мнение, присланные на студийный WhatsApp Messenger 2444414, его номер. Сегодня мы обсуждаем самые бесючие отрезки дорог, улиц в Риге и других городах, и, может быть, на шоссе. И вот еще несколько мнений. Ива-то пишет: вчера попыталась пройти от Терботес до Сколос, обещали открыть перекресток к августу, но там до сих пор филиал ада, тротуары разрыты, везде песок и дикая мешанина из пяти видов, разные брусчатки старого асфальта, ноги сломать можно, и это осторожно. Янис: Рижская дума рапортует о миллионных бюджетах, а надзирного строителя можно по пальцам пересчитать. Зачем было закрывать движение на ключевых перекрестках на весь июль, если к августу вы все равно ничего не успели? Отличный вопрос. Рига Сваяцвибас, такой ник. О чудо, сегодня 5 августа наконец-то пустили движение по новому путепроводу Чаксты со стороны Елговы, но радоваться рано, под мостом тут же начали строить кольцо, из-за чего закрыли привычный въезд к Алая, торговый центр, видимо, с Озолцем. Опять путаница со знаками, все тупят. Латвиан Драйвер написал: поездка в Латгалию на этой неделе, испытание для психики на Даугавпилском шоссе и окружной, добавили еще 3 временных светофора. И того на трассах страны сейчас около 70 ремонтов. Такое чувство, что стоишь на красном дольше, чем едешь. Да, действительно, может сложиться такое впечатление. Ну и совершенно неожиданное послание от Маргариты. Доброе утро, позитивного настроения. Маргарита, безусловно, вам также, обоюдно. Ладно, дороги дорогами, но у меня вопрос: кто отвечает за реки в Латвии? Например, у нас в Латгалии Ритупа река совсем заросла, кто чистить обязан? Ну, я предположу, что местные коммунальные службы, наверное, стоит обратиться в муниципалитет, и, возможно, его работники нас слушают. А дальше же в нашем эфире группа «Мираж». Я больше не прошу.

0: Доброе утро. В Минздраве заявили, что закрытие больниц не планируется. Снижение НДС на отдельные продукты привело к росту их потребления. Почти 70% жителей Латвии не заметили снижения цен на продукты питания. Порталу государственных электронных услуг «Латвия ЛВ» исполняется 20 лет. В Лепе и Южно-Курзамском крае плата за вывоз бытовых отходов в этом году повысится дважды. Аэропорт Таллина установил новый рекорд по числу обслуженных пассажиров. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
0: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. Местами возможен кратковременный дождь. К вечеру в Курзаме гроза. Ветер слабый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем. Плюс 24-28 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 25-29. В Риге сегодня преимущественно солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 28 градусов.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
2: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

Гороскоп. Овны. Хотеть не вредно, однако только хотеть, ничего для исполнения желания не делая, все-таки не слишком полезно. Сделайте первый шаг, а там уж как повезет. Тельцы. Сегодня вам стоит прислушиваться к словам других, даже если они не будут слушать вас. Возможно, они окажутся просто интереснее ваших. Близнецы. Сегодня вы будете беззаботны, как ребенок. За вами даже присмотр понадобится, а то как бы вы в приступе детской непосредственности чего бы ни натворили. Раки. Вы заслужили поощрение. Однако, как известно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Сделайте себе подарок сами. Львы. Вы можете увековечить свою точку зрения посредством высечения соответствующей надписи на камне, однако это еще не гарантирует, что на нее обратят внимание. Не стоит так настаивать на своем. Напрасный труд. Девы. Сегодня от вас не потребуется больших усилий, чтобы не нажить себе неприятностей. Просто будьте там, где вас ждут, в назначенное время. Весы. Сегодня окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью, и день можно будет считать прожитым не зря. Скорпионы. Сегодня в вашем распоряжении окажутся ресурсы до такой степени немаленькие, что проблемы будет найти им применение. Однако лучше постараться сейчас, ибо вероятность того, что они, то бишь ресурсы, будут ждать своего часа сколь угодно долго, невелика. Стрельцы. Вы добьетесь успеха, хотя результаты покажутся вам меньшим, нежели вы ожидали. Не переоценивайте способность окружающих легко попадать под впечатление. Козероги. Положение светил таково, что любые ваши попытки сохранить ясность ума и рациональность мышления наверняка будут неудачны. Отложите дела, требующие точности в расчетах, и займитесь тем, для чего нужен бешеный полет фантазии. Водолеи. Сегодня вы нуждаетесь в любви и ласке. Разыщите любимого. Если такового не имеется, заведите. Если не хотите связываться, вам поможет какое-нибудь домашнее животное. Рыбы. Наибольшее неудобство обычно проистекает от упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка регулярно сетуете на кого-то по этому поводу, но подумайте, не страдаете ли вы этим сами?

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: Что же, остается до конца эфира всего ничего. Подводим итоги нашего интерактива. Многие участки дорог и в Риге, и в Латвии, конечно же, бесят нас, автоводителей, автомобилистов, и любителей, и профессионалов. Ну что ж, а что поделаешь? Ну, придется какое-то время потерпеть. Спасибо всем, кто принимал участие, кто присылал свои смски и голосовые на студийный номер 244-244-14. Завтра будет новый день, будет новая тема. А пока что эфир радио Ретро ФМ Латвии продолжается. В 2 часа дня вас встретит Катя Ерофеева с программой «Привет в обед». В 4 Эдмунд и его вечерний променад. Так что оставайтесь с Ретро-ФМ. Впереди еще много любимой музыки. И до встречи завтра со мной, Александром Шуниным и Еленой Рассохиной в 6 часов утра. Хорошего, прекрасного, настоящего летнего дня вам. Пока, до завтра!

0: реклама.
1: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
2: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации.

0: Латвии преимущественно солнечно, местами возможен кратковременный дождь, к вечеру в Курземе гроза, ветер слабый. Температура воздуха сегодня днем плюс 25-30 градусов, местами на побережье плюс 22-24.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой. Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Только в МК Латвии. Отменит ли Рига новую плату за аренду квартир? Следим за протестами жильцов и их результатом. Граница Латвии и Беларуси закрыта. Узнайте, как теперь ездить в Минск, если очень надо, и сутками не стоять в очередях на КПП. Человек заболел, а рядом никого? Получите координаты служб, которые обеспечат лекарства, горячее питание и присмотр. У них нет времени терпеть. Читайте, оплатят ли тысячам пенсионеров дорогие лекарства от слепоты. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
7: Rīgai 8:25. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
9: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
10: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
11: Izvēlējies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
12: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola Klub turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gjor. Gaidāma ierasta karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV.
13: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
14: Hey, hey!
15: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
16: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть все им новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас. Напиши нам свою позицию на radio@doudzveidiba.lv.
14: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее эхр.фм.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
3: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Утренний
1: экспресс. Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
2: Вот
1: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
2: Боже, зачем?
1: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
2: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
3: экспресс. Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
7: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
8: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
9: 61-personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
11: Hey!
12: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
15: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, местами возможен кратковременный дождь, к вечеру в Курзаме гроза, ветер слабый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 24-28 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 25-29. В Риге сегодня преимущественно солнечно, осадков не ожидается, температура воздуха сегодня днем плюс 28 градусов.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
16: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11 часов 12 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето! Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1 eiro 89 centi. Kafijai lavaca noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах «Дрогос» скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
4: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ārdarbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Grīdas Jums LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Grīdas Jums LV в любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
0: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doudzveidība.lv.
6: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – echr.fm.

0: акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной политикой программа ЛКПП-ЛВ.
3: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, местами возможен кратковременный дождь, к вечеру в Курзаме гроза, ветер слабый. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 24-28 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 25-29. В Риге сегодня преимущественно солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем плюс 28 градусов.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной политикой программа ЛКПП-ЛВ.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
3: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Čau, draugi! Te grupa
5: Bez Soundboys!
4: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
6: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordcard kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordcard.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Uzņemšana Latvijas Universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
8: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klubs turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8:00 vakarā. Biļetes biļešu servis LV.
9: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
10: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – echr.fm.

0: Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
6: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicēji.
7: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Акционерное общество Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Министр здравоохранения Хасам Абумери заявил, что реформа больничной сети направлена не на закрытие больниц, а на более четкое распределение медицинских услуг и повышение качества помощи пациентам. По его словам, Минздрав уже более полутора лет совместно с каждой больницей определяет, какие услуги должны оказываться на месте, а какие целесообразнее сосредоточить в других лечебных учреждениях. Снижение ставки НДС на отдельные основные продукты питания способствовало росту их потребления, заявил министр экономики Викторс Валайнис. Напомню, с 1 июля пониженная ставка НДС в размере 12% вместо 21% действует для четырех групп продуктов – хлеба, молока, мяса птицы и яиц. Эта мера сохранится до 30 июня следующего года. Почти 70% жителей Латвии не заметили снижение цен на продукты после уменьшения ставки НДС с 21% до 12% для отдельных категорий товаров. Об этом свидетельствуют данные опроса банка «Цитаделе». В то же время 15% опрошенных сообщили, что их расходы на продукты питания все же немного сократились. В этом году государственный портал электронных услуг «Латвия ЛВ» отмечает 20-летие. За это время он стал единой платформой для получения государственных электронных услуг и информации, обеспечивая жителям и предпринимателям удобное взаимодействие с государством. Жители Южно-Курзамского края и Лепы в этом году ждут два повышения платы за вывоз бытовых отходов – в августе и с сентября. Причинами называют рост зарплат, увеличение цен на топливо и введение единой системы маркировки контейнеров. При этом более активная сортировка отходов может помочь сократить расходы. В июле аэропорт Таллина обслужил рекордные 384 тысячи пассажиров. Это на 19% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года и самый высокий месячный показатель за всю историю работы аэропорта.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвийской кредитной и полезной программы.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 27-28.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 1:11.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
2: Reklāma.
3: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Но сакума, то мэдинай издарит гайлес. Так, то мэдинай издарит рексис. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
7: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
8: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
10: Bietes biešu paradīzē.
11: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
12: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro-FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
13: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro-FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – ehr.fm.

0: Nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Только в МК Латвии. Срочно повысить пособие по инвалидности? Такое поручение дано правительству. Читайте, правда ли ждать изменений. Как работают библиотеки вещей? Где можно бесплатно получить технику и инструменты? У нас все адреса. Урезать выплату больничных и отправить недолеченных пациентов на работу? Все об инициативе врачей. Ночной храп может убить. Узнайте, где обследоваться и получить спасительное лечение за счет государства. МК Латвия с календарем магнитных бурь уже в продаже по всей стране.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
6: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klubs turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes, biļešu servis LV.
7: Выгодное предложение уже в Бунецимс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.

0: Baidies kļūdīties studiju izvēlē? Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
1: Reklāma. Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armands Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале. Чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
3: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
4: Утренний экспресс. Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,5 тысячи евро у мужчины не нашлось. Поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
3: Елена Сохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
4: Утренний экспресс.
5: Вместе с международной платежной компанией Декта.
6: В вашем приемнике, в приложении ЭХР.ФМ и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный-юго-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоит. Стоящей ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 27-28.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем замечательного настроения, и пусть все идет по намеченному плану. Меня зовут Катя Ерофеева, и в эфире Retro FM Latvia программа по заявкам. Будьте рядышком, будем начинать передавать ваши приветики уже через пару мгновений.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это программа по заявкам, и спешу зачитать послание для Ольги Дудиной из Резекне от двоюродных сестричек Елены и Марины. Ольга, принимайте поздравления с днем рождения, а также пожелание быть счастливой, удачливой, смело идти к намеченным целям и привлекать только хорошие события в свою жизнь. С днем рождения вас, Ольга, и поздравления от Елены и Марины.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
1: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра филармоника «Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу сервис».
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Выгодное предложение уже в Бунецим с АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецим с АБЦ.
6: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
7: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – ehr.fm.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» приветик для Светланы Родниной от Ларисы. Светлана, ловите приветик и пожелание удачи в этот ответственный день. Какое именно событие сегодня у Светланы не уточняется, но пожелаем, чтобы все прошло на отлично. Светлана, вам приветик от Ларисы.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто с нами на Retro FM Latvia. Дневной эфир продолжается, но ваши послания в программе «Привет в обед» остаются позади. Наш почтовый ящик открыт для вас. Заполняйте заявку на завтра или в последующие дни. И на этом буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
1: Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Любуйся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Flow up. Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up. LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли VendoFit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. VendoFit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Nordkart. Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klubs turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasta karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes biļešu servis LV.
3: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоит. Стоящей ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 27-28.
5: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Чао, друг! Ты группа
2: «The Soundboys».
1: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
3: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
4: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты – HBFLV и «Билишу Сервис».
5: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах «Дрогос» скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
6: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grami 3 graudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilogram zilo plūmju eiro 19 un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
0: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doudzveidība.lv.
9: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – ehr.fm.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ārdarbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Uzņemšana Latvijas universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
11: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
12: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
13: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
14: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Министр здравоохранения Хасам Абумери заявил, что реформа больничной сети направлена не на закрытие больниц, а на более четкое распределение медицинских услуг и повышение качества помощи пациентам. По его словам, Минздрав уже более полутора лет совместно с каждой больницей определяет, какие услуги должны оказываться на месте, а какие целесообразнее сосредоточить в других лечебных учреждениях. Снижение ставки НДС на отдельные основные продукты питания способствовало росту их потребления, заявил министр экономики Викторс Валайнис. Напомню, с 1 июля пониженная ставка НДС в размере 12% вместо 21% действует для четырех групп продуктов – хлеба, молока, мяса птицы и яиц. Эта мера сохранится до 30 июня следующего года. Почти 70% жителей Латвии не заметили снижение цен на продукты после уменьшения ставки НДС с 21% до 12% для отдельных категорий товаров. Об этом свидетельствуют данные опроса банка «Цитаделе». В то же время 15% опрошенных сообщили, что их расходы на продукты питания все же немного сократились. В этом году государственный портал электронных услуг «Латвия ЛВ» отмечает 20-летие. За это время он стал единой платформой для получения государственных электронных услуг и информации, обеспечивая жителям и предпринимателям удобное взаимодействие с государством. Жители Южно-Курзамского края и Лепы в этом году ждут два повышения платы за вывоз бытовых отходов – в августе и с сентября. Причинами называют рост зарплат, увеличение цен на топливо и введение единой системы маркировки контейнеров. При этом более активная сортировка отходов может помочь сократить расходы. В июле аэропорт Таллина обслужил рекордные 384 тысячи пассажиров. Это на 19% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года и самый высокий месячный показатель за всю историю работы аэропорта.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программой.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможно.

0: кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 27-28.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной и полезной программы.
2: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе делать ретро FM Латвия. Договорились?

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 4 часа 15 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Turn us down, turn

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Студии Эдмунд Кашевский.
3: Ну что, дорогие мои, давайте сегодня с вами сделаем эту маленькую пятницу. Сегодня как-никак среда, 5 августа. У меня будет интересный гость, у меня будет много музыки хорошей, естественно. Есть парочку интересных фактов, интерактив устроим. Короче, давайте ваять эфир вместе.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: А вы знаете, я так подумал, что нечего тянуть кота за ребра, а потому что, коль скоро в студии интересный гость, а почему мне его мариновать здесь и не выпускать в эфир сразу? Леди и джентльмены, я представляю вам сегодня моего гостя. Это... Это пани председатель. Председатель общества, общественной организации ВЭЦАТИ Илона Яхимович. По совместительству еще и радиожурналист.
2: Ой, здравствуйте, здравствуйте. Я вам скажу, что я и так уже маринованная, потому что сегодня-то погода ого-го какая, чтобы по солнцу ходить среди бела дня. Но наша тема вечерняя.
1: Ну а что ж вы хотите, мадам? Но мы будем говорить сейчас не о прогулках по Риге, не про солнышко, мы сейчас будем говорить про закат солнца. Причем наблюдать этот закат, я понимаю, уже шестой год подряд Илона приглашает всех как самый такой активный, что ли, деятель вот этого общества, жителей общества ВЭЦАТИ, да? И я понимаю, что вот эта ночь, не ночь, а закат под звуки органа, это вообще чья идея была?
2: Вообще все было очень просто. Я, конечно же, гуляю иногда по своему морю, потому что живу в двух минутах.
1: Да, и носишь с собой орган случайно, да?
2: Нет, нет, я просто смотрю, народ приезжает специально в ЭЦИКИ не купаться,
1: и
2: не загорать.
1: Наблюдать за закатом.
2: Ходят с мобильными телефонами и коллекционируют закаты. Это так здорово. Ловят это солнце, оттенки оранжевого и предсказывают погоду на завтра и так далее. Я подумала, но ведь... Приезжают же за закатом, но можно же его сделать музыкальным.
1: Добавим к этому орган.
2: Как минимум орган.
1: Да. Ну ладно, шутки в сторону, дамы и господа, на самом деле 8 августа в 20:30 на пляже в ЭЦАТИ, возле спасательной станции, причем спасательную станцию они используют как сцену, там есть возможность наблюдать за закатом под звуки органа. Органировать Илона Бирделе, а я понимаю, что будет еще и вокал.
2: Да, понимаешь, интересно, когда мы впервые 6 лет назад провели чисто органный концерт, мы поняли, а надо бы веселье, надо бы еще кого-то для Илоны и вообще для слушателей, чтобы было разнообразие звука. И тогда, на следующий год, мы пригласили господина Алкснеса с электрогитарой, и
1: так.
2: Это было шикарно.
1: Угу.
2: Затем флейта, затем скрипка, господин Озелс был у нас, дорогой Раймонд. Ну и затем мы подумали, а может быть поэкспериментировать и попробовать все-таки с голосом? А ведь все-таки, ну, Эдмунд, ты работаешь много лет с микрофоном. И сам понимаешь, на море это дело опасное. Если ветер, звук улетает вправо или влево, и повелевать этим звуком, ну, наверное, никто не может. Поэтому электроинструменты самое удобное, а голос Илоны Багеле больше, чем электроинструмент.
1: Я тебе скажу, черт с ним, с ветром, да, и со всеми. Главное, чтобы чайки не пролетали мимо очень интенсивно. Могут помешать в вокальной
2: партии. Нет, не было у нас таких вот проблем. Нет. Но я тебе скажу, в прошлом году мы пригласили Илону Багеле, и по многочисленным просьбам, и по опыту поняли, что нам нужно еще, и нам нужно больше песен Раймонда Вальдемарыча.
1: И в репертуаре что? Мы будем в этом году слушать?
2: Вот, кстати говоря, я тебе маленькую афишку дала, а на обороте это там репертуар указан.
1: А на обороте репертуар.
2: Да, будет и французская музыка. Ну, начнем, как всегда, с Баха, конечно, великого, узнаваемого, пробьем слезу.
1: Иоганна Себастьяна.
2: Конечно,
1: да.
2: Нашего дорогого. Но мы же понимаем, этот год особый для Латвии, для тех, кто любит творчество Паулса. Юбилей.
1: Логично.
2: Конечно, и будет музыка Паулса, ее будет много.
1: А также будет музыка еще и Эдит Пиаф, и Мирей Матье,
2: да,
1: из репертуара. Да, но я понимаю, что краеугольный камень – это, конечно, маэстро.
2: Конечно, и я скажу так, что сам репертуар подбираю не я. Художественным руководителем этого проекта является наша органистка, она же аранжировщица, она же организатор фестивалей органных, она же, наверное, самый активный вообще музыкант латвийский, мама четверых детей – Илона Бирдила. Красавица, умница, слушай, и худрук.
1: Ну, скажи мне, вот, тащить орган на пляж, это же так.
2: Ой.
1: Как там было? Ох, нелегкая эта забота, из болота тащить бегемота.
2: Да, дело в том, что есть такие устройства, органы, которые...
1: То есть это будет электронный?
2: Он просто подключен к розетке, но качается звук все равно ногами, все равно устройство этого органа естественное. Ну, ты знаешь, что в Домском тоже он подключен к электрической розетке.
1: Ну, понятно. Между нами. Сейчас, да. Сейчас ногами качать народ не особо так.
2: Ну, ногами качает органист, когда играет, нажимает на эти аккорды. А раньше качали сильные мужчины, прихожане. Вот. Но сильные мужчины сейчас сидят в зале, слушают, внимают. Так что этот орган, вот представьте себе, он раскладывается. Если вы знаете, что такое спасательная станция в Эцике, то представляете себе маленькую такую башенку наверху. Туда ведет довольно узкая лестница. Так вот, чтобы этот орган поднять наверх на сам балкон, нужно его разложить по частям. А затем уже на балконе сложить обратно.
1: Но можно было и живую пирамиду построить и поднять наверх вручную.
2: Это уже следующий момент. Главное не уронить, ну, дорогие это инструменты.
1: Да, я понимаю. Окей, и в 20:30 это дело начнется. И я так понимаю, ну где-то час это будет
2: длиться. В 21:30 солнце уйдет. Угу. И станет прохладно. И уже совсем неприятно сидеть и слушать музыку. Это наша, ну, собственно, задача проводить солнце.
1: Слушай, хорошая идея на самом деле, молодец.
2: И утром можно выспаться.
1: И уже 6-й год подряд это все дело проходит в Эцике на пляже. Молодцы, молодцы, что я могу сказать. Вот эта общественная организация.
2: Это соседи, да, активные люди разного возраста, разных профессий, молодые мамы и умудренные опытом мужи. И вот все мы, ну, естественно, в чате встречаемся, решаем, планируем, пишем проекты в Рижскую думу. И вот... Везет.
1: Ну, в принципе, это же Рига. В принципе,
2: конечно,
1: в Эцике.
2: Это вот обязательная Рига. Это угу. Рига. А за нами уже Рига заканчивается. Вообще, в Эцике очень вдохновляют. И вот эти концерты, я, знаешь, вначале боялась. А как люди себя будут вести? Ну, это же пляж. Можно же кричать, можно же там как-то себя вести неподобающе. Но я скажу, наша публика просто очаровательная. Ни дыхания, ни...
1: Илона, было бы странно, если бы приходит на концерт органной музыки на пляже и вдруг начинает что-то там орать.
2: Но ведь у нас нет дверей, ключей, все открыто, каждый может прийти, это совершенно бесплатно,
1: не,
2: доступно.
1: Ради, как говорил товарищ Станиславский, в предлагаемых обстоятельствах существует человек, да?
2: Да, да, да. Бах вообще-то предлагает. Слушай, хорошие обстоятельства.
1: Да, но я смотрю на этот репертуар, я вам скажу, дамы и господа, это... Это эмоционально выстроено. Это не просто так вот там, ну, накидали. А, сейчас мы сыграем Баха, потом мы сыграем из репертуара Мирея Матея, потом тот. Не, нифига подобного. Тут это все подобрано со смыслом.
2: А знаешь, я вот сейчас вспомнила эмоциональный момент, когда несколько лет назад мы сидели, слушали музыку, и вдруг с моря подходит яхта. На яхте люди слушают этого Баха, даже видео засняли, прекрасно слышно с воды. Поэтому я приглашаю не только тех, кто идет по суше, но и тех, кто может прийти на своих катерах или яхтах с моря.
1: А вот это, кстати, очень сильный, очень классный момент.
2: И тоже бесплатно.
1: Да, и тоже бесплатно, потому что это не далее, как я наблюдал, как в Сан-Ремо в этом году, там тоже куча яхт стояла на рейде, и огромный теплоход, круизер, на котором была еще дополнительная сцена, и там народ тоже на яхтах развлекался кто как мог. Ну, в Эцике немножко пока поменьше масштаб, конечно, всего этого мероприятия, но лиха беда начала. Хотя 6-й год, потом 7-й. Я думаю, что, Илон, надо переходить к каким-то большим форумам. Это уже мало, по-моему, так.
2: Ты
1: маловато,
2: знаешь,
1: кольчушка.
2: Мне кажется, что нужно бы отремонтировать балкон для начала, на котором мы группируемся. Там как-то вот чувствуется, что станция-то давно уже была построена. Я еще хотела сказать, что все очень просто и легко. Можно прийти и сесть просто на песочке, сидеть и наслаждаться, но лучше захватить с собой, наверное, какую-то подстилку, плед, чтобы было уютно, удобно, хорошо, или даже раскладной какой-нибудь какой-нибудь стульчик, что многие очень, собственно, я вижу, очень легко делают. Угу. Тем более, что сейчас есть такие стульчики, они так складываются в трубочку и вообще... Просто супер.
1: Прекрасно. Итак, дамы и господа, еще раз информация. 20:30, начало в Эцете на пляже возле спасательной станции. Будете провожать, так сказать, солнышко, будете встречать закат солнца или провожать его в обществе Илоны Бирделе и Илоны Багеле. Ну и хорошего вам концерта. Удачи тебе.
2: Спасибо большое. Жду всех. Эдмунд, жду тебя тоже. Знаю, что ты настоящий меломан. И я желаю вот этого чудесного чувства, которое не забывается всю жизнь. Свежий воздух, солнце уходит, вдохновение приходит. Ждем в субботу в Эцике.
0: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
3: Реклама.
4: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
5: Grantis. Профессионал полидзība un atbalst dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
6: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā, un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums. Dr. Mauriņa klīnikā.
7: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Hey! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью

0: оплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас. Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
5: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее ehr.fm.
6: Вечерний променад.
7: Вечерний променад. На «Retro FM Латвия».

0: Вы слушаете «Вечерний променад».
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Кстати, в виде постскриптума по поводу встречи, вернее, проводов солнца и встречи заката в Эцете на пляже, то вход там абсолютно бесплатный, это без всяких финансовых нагрузок. А почему послушать орган под закат солнца, а почему бы и нет? Но давайте заглянем в календарь и посмотрим, что же нам предлагает календарь в среду, 5 августа, в эту маленькую пятницу. И сразу же первая позиция — International Traffic Light Day. Уже 112 лет, как мы отмечаем Международный день светофора. Что такое светофор, мне вам надо объяснять? Правильно, это такая штука, которая регулирует движение транспорта, да. Регулирует движение транспорта, переключая красный, желтый и зеленые цвета.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
0: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
2: Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,5 тысячи евро у мужчины не нашлось, поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
4: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
5: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли «Вендофит» уже в Риге в спортивных клубах «Лемон Джим» и «Джим Латвия». Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. «Вендофит» – ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Только в МК Латвии. Отменит ли Рига новую плату за аренду квартир? Следим за протестами жильцов и их результатом. Граница Латвии и Беларуси закрыта. Узнайте, как теперь ездить в Минск, если очень надо, и сутками не стоять в очередях на КПП. Человек заболел, а рядом никого? Получите координаты служб, которые обеспечат лекарства, горячее питание и присмотр. У них нет времени терпеть. Читайте, оплатят ли тысячам пенсионеров дорогие лекарства от слепоты. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
8: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
9: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv.
10: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
11: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grammi sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grammi 3 graudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilograms zilo plūmju 19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
12: Вечерний променад.
13: Вечерний променад.
12: На Ретро-ФМ Латвия.
14: Ну и еще два слова вдогонку международному дню светофора посвящается. Но это регулятор движения, правда? А еще движение автотранспорта регулируется знаками, особенно знаками по ограничению скорости. Так вот, я сегодня наблюдал картинку на Юрмалской автостраде. А там разрешенная скорость 110 сейчас летом. И все три ряда так плотно-плотно идут, и причем идем на 110, и вдруг такой молодой человек на арендованном болтовском тигуане начинает исполнять слалом и явно преувеличивая, ну, скажем, там, за 130 стабильно. И идет такой ю-ю-ю слалом, выписывает. И я так про себя думаю, не дай бог. А, как говорится, бог решил, видно, его проучить. И из-за автобуса, который он начал обгонять, по третьему ряду, по крайнему, там едет себе мирно пашущий, как говорится, трактор. Едет трактор колесный, который, ну, никуда не деться. И как этот юноша по тормозам ударил, я думаю, он там всеми четырьмя конечностями нажимал на тормоз, чтобы не впилиться в этот трактор. О чем я вам сейчас хотел рассказать? Я вам хотел рассказать о том, что, я понимаю, бывают ситуации, когда надо спешить, но все-таки вот с головой как-то дружить тоже в таких ситуациях надо. Ну, а этому парню из болтовского тигуана, если он, конечно, слышит, или кто-то, может быть, из его друзей услышал эту мою тираду, вы ему передайте, что, ну, правая нога, конечно, жмет на газ, но вот все-таки мозг в этот момент отключать точно не надо. Берегите себя, я вас прошу. Черт с ним, что вы можете сами разбиться, вы уже других покалечите.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
1: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
2: Ну, знаете, так вот мы с вами добрались уже до финала этого часа. И вот в нетерпении жду, когда Павленко придет, Алексей, и расскажет нам про новости, и расскажет нам про прогноз погоды. Надеюсь, хороший. Но, как поют Eurythmics, «The Miracle of Love». Да, вот будет чудо и будет хороший прогноз и хорошие новости. А не будет чуда, ну все как обычно будет.

0: šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klubs turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes, biļešu servis LV.
4: Выгодное предложение уже в Бунецимс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml 1 eiro 75 centi. Un kvass Dervente godu 500 ml 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Акционерное общество «Латвия» с кредитной помощью программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Премьер-министр Андрис Кулбергс на следующей неделе оценит, как министры выполняют три приоритетные задачи, поставленные правительством. Говоря о подготовке государственного бюджета, премьер отметил, что без политических решений не обойтись, однако повышать налоги он не хотел бы. Президент Эдгар Ринкевич призвал Минздрав как можно скорее найти дополнительное финансирование для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом. На встрече с министром здравоохранения Хасамом Абумери также обсуждались реализация реформы больничной сети и приоритеты отрасли при подготовке бюджета на следующий год. Латвийская ассоциация больниц поддерживает изменения в системе здравоохранения, однако предупреждает, что нынешняя модель реформы может привести к сокращению объема стационарной помощи в регионах. По мнению ассоциации, для ряда региональных больниц предусмотрено недостаточное финансирование, что может сказаться на доступности медицинской помощи и кадровом обеспечении. Из-за сокращения государственного финансирования в Рижском родильном доме этим летом временно закрыли 6-й этаж. где расположены 10 семейных палат. Бюджет учреждения оказался примерно на 750 тысяч евро меньше первоначально запланированного, а нехватка персонала вынудила руководство пойти на такой шаг. Мониторинг, проведенный Латвийским государственным институтом лесных исследований Сылова, показал резкое сокращение численности восьмизубого елового краеда. Этот вредитель считается одним из самых опасных для лесов. В последние годы, с 2022 по 2025, в Латвии наблюдалось его массовое распространение. 6 сентября с 11 до 15 часов в Яунмарупе у водонапорной башни в пятый раз пройдет собачья ярмарка. Для гостей подготовлены различные мероприятия, а в честь пятилетия праздника впервые состоится конкурс талантов для собак и их хозяев.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полидзības программа.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 27-28.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полидзības программа.
11: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:16.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Вечерний променад
3: на Ретро-ФМ Латвия.

Ай, дорогие мои, какая прелесть сегодня, что я нашел в интернете. Оказывается, сегодня день распрямившегося штопора. Да, день распрямившегося штопора отмечается 5 августа. Но это неофициальный, забавный и ироничный праздник, посвященный бытовой находчивости, умению находить выход из сложных ситуаций. И, кстати говоря, еще и посвящен как-то косвенно традициям виноделия. Но что можно сказать об этом празднике? Ну, во-первых, то, что он отмечается 5 августа каждого года, это раз. Во-вторых, неофициальный интернет-праздник – это его статус. Ну а смысл символизирует преодоление мелких жизненных трудностей, когда любая закупоренная проблема успешно решается. Ну и несколько исторических фактов я вам сейчас подсыплю по поводу штопора и распрямившегося штопора. Ну, оказывается, что первый официальный патент на устройство для извлечения пробок был выдан в Англии, и было это в далеком 1795 году. Смотрите, как далеко, а? А вот происхождение слова, оказывается, что в русский язык оно пришло при Петре Первом из голландского, где «стоппер» называется и означает «пробка». Да. Ну, а повод, спросите вы, ну и чего его отмечать? День служит, дамы и господа, отличным поводом собраться с друзьями, продегустировать новые сорта вин или вспомнить забытые истории о том, как приходилось открывать бутылки без специального инструмента. А вот таких баек, во всяком случае, в моей творческой биографии их хоть пруд пруди. Ну, ладно, не обо мне, как говорится, речь сегодня. А давайте это как-то вот музыкой

хорошая новость заключается в том, что под виски штопор не нужен, там другая система закупорки бутылок. Ну, а вот под блюз, кстати говоря, виски тоже хорошо идет. Ну, а что касательно шампанского, день рождения которого мы отмечали вчера, ну, тогда, мои господа, там, как говорится, тоже со штопором нечего делать. Там специальная другая пробка. Вот как-то так, смотрите, уже второй день подряд у нас с вами какая-то такая питейная тема возникает. Ай да интернет, ай да календарь специальный, ай да, даже не знаю, сказать ему спасибо или нет за эту информацию.

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
4: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
5: Следующая любимая песня – скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
6: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – ehr.fm.

0: на Ретро FM Латвия.
1: Слушайте, ну, конечно же, Феличита, она аж прилетела сюда в количестве двух штук за последние 15 минут. Она, естественно, будет, и также и будет целое посвящение вот этому празднику, который сегодня в Латвии отмечается. Но об этом чуть позже. Хотелось бы так красиво, что называется, цыганочка с выходом. Да. Но чуть-чуть позже, да. А сейчас пока, я вам хотел другое рассказать. Так сказать, в тему вот этого распрямившегося штопора в самый ненужный момент. Оказывается, сегодня в интернете еще я вычитал день пьяного курсанта и день разглядывания горизонта. Ну, я понимаю, что когда штопор распрямился, а курсант уже, так сказать, того принял на грудь, то что остается? Только разглядывать горизонт, потому что все равно уже и звезд не видишь, и все остальное. Да, но вот, слушайте, диву даюсь, как все-таки интернет, что мы делали раньше без него, да, без интернета? Книги читали, общались, да, как-то это было по-другому. А сейчас открываешь интернет какой-нибудь сайт, и просто, ну, диво дивное. Нормальный сайт, да, не тот, о котором вы подумали. И вот я удивляюсь, это же надо придумать. День пьяного курсанта и день разглядывания горизонта. Причем все это в одном флаконе. Ну да ладно, сейчас будет композиция, краткая реклама, а затем Феличита.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. Līdz 10. Augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.
2: Итак, дамы и господа, сегодня Латвия уже 107 лет подряд отмечает День железнодорожника. Дзелстельне, куди она сегодня в нашей стране? Ну, я как внук железнодорожника могу сказать, что тоже какой-то, ну, одной пяткой к этому празднику имею какое-то отношение. Шутка, конечно, но тем не менее, это люди, которые занимаются тяжелым трудом и помогает нам из пункта А в пункт Б добраться, во-первых, груз перевозят, господи, дороги содержат в должном качестве и так далее, и так далее, и так далее. Масса людей работают на латвийской железной дороге. Кстати, не самые лучшие сейчас для нее времена для латвийской железной дороги, но тем не менее, как-то это все дело еще и, так сказать, рулит. Но вот первая феличита, которая пришла, тоже касательно этой самой темы Дня железнодорожника.
3: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
2: Виктор из Лудзы нам пишет, а сегодня день железнодорожника. Это мой профессиональный праздник. Ну, что я могу сказать, Виктор, жму руку сквозь эфирное пространство. И как внук железнодорожника, поздравляю вас, железнодорожника настоящего, с вашим профессиональным праздником. Ну и песня про паровоз по теме.
4: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на...

0: Еще одно послание, которое пришло на 244-244-14, оно, ну, что называется, достаточно грустного содержания, но тем не менее, вот день латвийского железнодорожника сегодня, и понятно, что государство искореняет сию профессию, но пока оно еще существует. С днем железнодорожника! Всех поздравляет наш абонент. Да. И еще вот Виктор прислал реакцию на тему «Постой, паровоз». Да, Виктор, да, к сожалению, суровая правда жизни такова. Ну, что поделаешь.
1: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
2: Филичита на Ретро-ФМ.
1: Дарите счастье!

0: вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: Вдогонку этой первой Феличиты Виктор пишет из Лузы, что позвонил ему друг из Риги и поет «Постой, паровоз», едет в машине, слушает Ретро-ФМ. Спасибо, Виктор. А вот Евгений ремарку прислал, что он говорит: «Я бы сказал, песня не про железнодорожника, а про нас всех. Трясина засосала по самые помидоры». Ну, Евгений, что вам сказать? Трудно и с вами не согласиться. Есть в этом, на вашем тексте, доля сермяжной правды.

Хочу сразу успокоить авторов и еще одной Феличиды как минимум, но на самом деле их две. Но одна как минимум выйдет в следующем часу, и по блюзу пройдемся. Да, приятно, что вот у нас такая радиоаудитория разноплановая, что называется, вкусы разные. Ну а вдогонку песни «Постой, паровоз» Виктор написал. Оказывается, он 28 лет проработал на железной дороге. Вот это стаж! Да, Виктор, ну что ж, еще раз жму руку. Ну что, дамы и господа, у нас по плану опять-таки выход сольный Алексея Павленко с новостями и с прогнозом погоды. Будем надеяться, что не подкачает по всем статьям. Ну, а если будет уж совсем все плохо, что будем делать? Правильно, лишим его кофе. И капучино тоже. И кафе-латте тоже лишим. Как минимум на один день. Да? Да.

0: вечерний променад.
1: Вечерний променад.
0: Вечерний променад. Вечерний променад.
1: На Ретро ФМ Латвия.
2: Реклама.
3: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
4: Artissimo Festivals aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiski trio. Rumāņu Brass ansamblis Fanfare Čakarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzinderos.
5: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
7: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Премьер-министр Андрис Кулбергс на следующей неделе оценит, как министры выполняют три приоритетные задачи, поставленные правительством. Говоря о подготовке государственного бюджета, премьер отметил, что без политических решений не обойтись, однако повышать налоги он не хотел бы. Президент Эдгар Ринкевич призвал Минздрав как можно скорее найти дополнительное финансирование для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом. На встрече с министром здравоохранения Хасамом Абумери также обсуждались реализация реформы больничной сети и приоритеты отрасли при подготовке бюджета на следующий год. Латвийская ассоциация больниц поддерживает изменения в системе здравоохранения, однако предупреждает, что нынешняя модель реформы может привести к сокращению объема стационарной помощи в регионах. По мнению ассоциации, для ряда региональных больниц предусмотрено недостаточное финансирование, что может сказаться на доступности медицинской помощи и кадровом обеспечении. Из-за сокращения государственного финансирования в Рижском родильном доме этим летом временно закрыли 6-й этаж, где расположены 10 семейных палат. Бюджет учреждения оказался примерно на 750 тысяч евро меньше первоначально запланированного, а нехватка персонала вынудила руководство пойти на такой шаг. Мониторинг, проведенный Латвийским государственным институтом лесных исследований Сылова, показал резкое сокращение численности восьмизубого елового короеда. Этот вредитель считается одним из самых опасных для лесов. В последние годы, с 2022 по 2025, в Латвии наблюдалось его массовое распространение. 6 сентября с 11 до 15 часов в Яунмарупе у водонапорной башни в пятый раз пройдет собачья ярмарка. Для гостей подготовлены различные мероприятия, а в честь пятилетия праздника впервые состоится конкурс талантов для собак и их хозяев.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями Палейдзибис программа.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный 1,7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 27-28.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями Палейдзības программа.
11: Еще раз желаю вам добрейшего вечера. Это Эдмунд Кашевский. Еще целый час мы на Ретро-ФМ вместе.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 6:14.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: «Вечерний променад».
1: «Вечерний променад, вечерний променад, вечерний променад».
0: На «Ретро-ФМ Латвия».
2: Вот великое это дело, обратная связь, я вам скажу. Ох, великая. И не могу не зачитать и послание, которое пришло на 244-244-14. Добрый день, хорошего эфирного настроения. Какие-то мужчины сегодня, как говорили в кино, едут в авто и пессимистически настроены. Едут в машине и говорят про трясину. Господа, у вас есть денежка даже на бензин. Ну какое болото. А вообще, главное здоровье. А так прорвемся. Людмила, ну вот просто гениальные слова вы сказали. Я думаю, что и господа услышали, да и, в принципе, истина, которую надо принять во внимание. Ну и теперь про Павленко еще два слова Людмила добавила. Ну хоть лимонадик выделите, Павленко, жарко же, да? Добрая вы, однако, я вам скажу, добрая. Ну вот тут еще один голос в защиту Павленко. Еще одна Людмила написала: лишать кофе — очень жесткая мера. Вы не похожи на тирана. Леша ни в чем не виноват, пощадите. Хорошо. Не буду похожим на тирана. Так и быть, выдам Алексею сегодня по просьбе трудящихся один капучино. Еще. Хотя итальянцы ржут, когда после 6 часов вечера кто-то пьет капучино. Они крутят пальцем у виска и говорят: «Ma chi sei? Ma sei scemo?» Ну да ладно. Да, ну а мы любим капучино. А что? Почему бы и даже в 6 часов вечера его не отведать? Окей, у нас по плану далее песня, реклама и Felicità number 2.

0: nedrīkst kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Реклама. Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
2: Вот
1: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
2: Боже, зачем?
1: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
2: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
1: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
3: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в «Лидл». Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез «Ориджинал» 855 миллилитров 3,59. «Лидл» стоит того.
5: Ко тев нузиме меш? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, Meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
6: Grantis. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь grantis.lv.
7: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. skolaviktoria.lv.
8: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
9: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Ретро-ФМ Латвия, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
10: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро-ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.
11: Феличита на «Ретро-ФМ». Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
12: А вот и вторая феличита. Пройдемся по блюзу сейчас. Вечерний привет, Эдмунд. Вечерний привет. Включите, пожалуйста, в передачу «Феличита» блюз, прозвучавший вчера по заявке слушателя. Хочу еще раз погрузиться в эти звуки. Спасибо, Людмила. Людмила, я надеюсь, что я попал, потому что, честно признаюсь, я уже не помню, что это было, но надеюсь, что с этим блюзом у нас все хорошо получится. Ловите!

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: По касательно этого блюза, да-да-да-да, блюз это чудо, но вчерашний звучал в исполнении певца с более низким голосом. Мерси, Людмила пишет. Это то, что Игорь заказывал, да, вы знаете, из загашника, прям скажем, из загашника достал, да, из своего. Да, но это был вообще Teddy Swim, потому что Елена тоже спрашивает, а кто это исполняет? Подскажите, пожалуйста. Зовут этого человека Teddy Swim. Совершенно потрясающий кекс, ну а голос, я думаю, да, мы уже оценили его тембр голоса. Ну, а что касательно меня, то мне... Мне вот это, то, что звучало вчера, как-то... Не знаю, вот больше по настроению сегодня идет. Тоже из вчерашнего блюз-рокового загашника. 18:36. Потихонечку будем завершать наше сегодняшнее эфирное общение.

0: Nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV.
1: Реклама. Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
5: No sākuma tu mēģināji izdarīt gailes. Tad tu mēģināji izdarīt reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
6: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
7: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
8: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
9: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Знаете, под самый занавес моего эфира хочу вам пару интересных вещей относительно Битлз сказать. Дело в том, что начало августа и совершенно конкретно вот сегодняшнее число, 5 августа, имеет очень много по отношению к этому коллективу, очень много фактов, связанных как раз-таки с Битлами, и они в начале августа были очень плодовиты и сидели в студии, писали, записывали различные песни. Но так, в качестве примера могу привести, что в 1969 году, 5 августа, Битлз закончили запись песни Джона Леннона «You Never Give Me Your Money», которая вошла затем в альбом «Abbey Road». Легендарная песня. Ну, а с именем Джона вообще и связана еще одна печальная новость. Дело в том, что как раз-таки в начале августа Марк Дэвид Чапмен, убийца Джона Леннона, он очередной раз подал прошение о досрочном освобождении из тюрьмы. В целом он подавал это 7 раз прошение. И последний раз это было в августе 2012 года. Но все прошения были отклонены, потому что Йоко Оно еще в 2000 году, 26 лет назад, отправила письмо в департамент по освобождению штата Нью-Йорк, в котором призывала не освобождать Чапмена досрочно. И я бы под этим прошением тоже подписался 1000 раз, потому что, ну, ладно, не буду переходить, как говорится, и портить себе настроение и вам под самый занавес моего сегодняшнего эфира. А вот песню Леннона я, пожалуй, проиграю.

вот, собственно говоря, и все. Много чего мы сегодня с вами не отметили. Например, День устриц, День блогера в США отмечают, и черт с ними. Но то, что там сегодня День нижнего белья, это мы с вами завтра поподробнее разберем. Ну и хорошего вам вечера желаю. И помните, что правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина. Хорошего вам вечера, только позитива. Бай-бай. Это был Эдмунд Кашевский. До завтра. Сяду-ка я на такси и поехал домой.

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: 7:20.
1: Reklāma. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
2: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro-FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
3: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro-FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее ehr.fm.

0: 7:48.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 27-28.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 27-28.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 27-28.
0: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Вы не поняли, лорд, я отнюдь не прошусь к вам в чертог. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу.
1: 10 часов 19 минут.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге завтра будет переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 27-28.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 12:42.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят